Оливия Родриго и Drop Dead на позиция 19. Клити Лау в Tied Up. 17 за Деми Ловато и Лора Джинс. Кейти Пери и Watch It Burn.